по его мнению, сыграли роль в его отравлении. Под видом сотрудника в сфере безопасности Алексею Навальному удалось выманить признание от агента госслужб, что был использован химический яд. Алексей Навальный возложил ответственность за отравление на российское правительство, но власти отвергли эти обвинения. На второй пленарной сессии в октябре 2021 года Европейский парламент объявил Алексея Навального лауреатом премии имени Сахарова за свободу мысли в соответствии с ранее принятым решением конференции председателей и лидеров политических фракций Европарламента и присудил ему эту премию. В момент объявления лауреата заместитель председателя Европейского парламента Хейди Хаутола заявила: Алексей Навальный проявил большую храбрость, пытаясь вернуть российскому народу свободу выбора. На протяжении многих лет он боролся за соблюдение прав человека и основополагающих свобод в своей стране. Это стоило ему свободы, за это он едва ли не лишился жизни. От имени Европейского парламента я призываю к его немедленному и безоговорочному освобождению. После церемонии присуждения премии в декабре 2021 года Давид Сассоли, занимавший в то время должность председателя Европейского парламента, заявил: «Сегодня эта премия имени Сахарова также означает, что Европейский парламент решительно призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального». Российские власти остались глухими к этому и многочисленным другим призывам ЕС. Алексея Навального, который первоначально находился в заключении во Владимирской области, к востоку от Москвы, перевели в декабре 2023 года в колонию в сибирском поселке Харп. 16 февраля 2024 года он умер в тюрьме, где отбывал 19-летнее заключение по обвинениям, которые, согласно широко распространенному мнению, считаются политически мотивированными. 28 февраля, всего лишь через 12 дней после смерти Алексея Навального, его вдова Юлия обратилась к Европейскому парламенту на пленарной сессии в Страсбурге. Она была явно взволнована, произнося свою речь. «Если вы действительно хотите победить Путина, вы должны стать новаторами, вы должны перестать быть скучными. Путин — это главарь организованной преступной группировки. Вам и всем нам необходимо бороться с преступной группировкой. И политическая инновация заключается в том, что нужно использовать те методы, которые применяются для борьбы с организованной преступностью, а не для политической конкуренции. Не дипломатические ноты, а расследование финансовых махинаций. Не выражение обеспокоенности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, помогающих Путину и его друзьям прятать деньги». В сессионном зале председатель Европарламента Роберта Мецола заявила: «Европейский парламент и его депутаты самым решительным образом осуждают убийство Алексея Навального. Это преступление заслуживает международного и независимого расследования. Миру нужна справедливость». В своей резолюции Европарламент решительно осудил убийство Алексея Навального и выразил полную поддержку Юлии Навальной в ее решимости продолжать дело своего покойного супруга. Подчеркнув, что народ России нельзя путать с воинствующим и автократическим режимом Кремля, депутаты Европарламента выразили солидарность со всеми теми людьми, кто, несмотря на жестокие репрессии и тяжелые личные последствия, с которыми они сталкиваются, продолжает находить в себе храбрость говорить правду. Этот подкаст доступен на всех 24 официальных языках ЕС, а также на русском языке. Вы можете послушать больше подкастов на веб-радио Европейского парламента Europol Radio.